0: бьется внутри белым птенцом. Сила твоя в нем.
1: Чара! Чара, neredesin? Чара!
2: Çara!
1: Çara neredesin? Çara! Çara! Çara!